Это все обсуждение по отношению осуществлялось в Афганасет уже морг на траву сюда. Наверное, existia ala local. И люди морг сюда на кассе, а там морг сюда. А у нас все так, и фактфатин, и а там морг все парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, обе люди из Бетанга, Белуга, а там морг все селок на Гемака, удар на вас. Мы тогда паяем монту камеру, и после того, когда морг с ним афетадо. И дома, как сон, да. И это просидяры, а у адрес

Ну, Петя, Саша, вы сели по направлению, а с дистанции вот у нас это уже морг на траву. Морг на траву сели. Наверное, произвестили аэролокал. И были аэморг сели в локации, а там морг сели. А у нас фир, как и фат-фат, и на этом морг сели в аэролокале. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Дютанга, Белуга, Айтахан Морукса, Селук, Невемака, Удар Лавост. Не то же ле, Пайя Мунту, Камеру Бе, и после того, как я Морукса, Невемака, Афетаду. И Ромака, Сомаде, и да посидя,